что-то случилось. Так же, как и прежде. Стоило лишь умножиться роду людскому и заселить весь мир. Как многие люди с жадностью стремились к богатству и почести. Позабыли чтить Бога. И дошло до того, что люди эти не захотели произносить Божьего имя. И кто бы смог тогда поведать их сынам?

questa canzone. Они забыли имя Бога. И в целом мире не сыскалось бы человека. Хоть что-нибудь разумевшего.